0: 带来便利，但也会使获取信息的渠道变窄，同质化信息增多，极易陷入信息茧房。据报道，眼下澳大利亚政府正在就数字注意义务法律草案启动公众咨询，同时听取专家意见。
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在九号表示，针对日方要求俄方拆除战胜军国主义日本的纪念碑以及相关言论，俄方建议日本真正进行反省，明确承认其曾对邻国人民犯下的罪行。
2: Не понравилось японской стране. Как говорим о том, что с этими цветами, с этими хризантемами, с этими символами японский милитаризм уничтожал тысячи и тысячи ни в чем не повинных мирных жителей в тот исторический период. Было ли в стране восходящего солнца что-то похожее на денацификацию в Германии? Не было.Более того, вся военная верхушка империи почитается у них там как национальные герои в токийском храме Исукуне, позорище японского народа, который тоже правильно украшают хризантемы. Ну и теперь про этот самый храм. Там почитаются, как я уже сказала, как мы говорим каждый раз, погибшие за Японию солдаты, включая военных преступников. Призывы уважать итоги Второй мировой войны японские дипломаты игнорируют, наверное, каждый раз про себя произнося многозначное слово «макусацу». Это игнорировать, не обращать внимания или относиться с молчаливым презрением. Требования Токио в отношении памятников Хабаровске затрагивают суверенитет России, являются очередной попыткой ввести международную общественность в заблуждение, переписать историю японского милитаризма. Но предлагается понять, как бы и простить историю кровавые, а это не история просто безличная, это кровавые преступления, которые совершались именно с данной эмблемой. Нет, цветок не виноват. Виноваты те, кого мы называем японскими милитаристами. Мы не будем об этом забывать, мы будем об этом помнить. Это забыть нельзя. Поэтому рекомендуем японскому руководству практиковать не подношение в храм Ясукуни, а деятельное раскаяние и пойти, наконец, на четкое и недвусмысленное признание совершенных злодеяний японской империи в отношении соседних народов.
3: 俄罗斯哈巴罗夫斯克市四号为一座纪念战胜军国主义日本的纪念碑举行揭幕仪式。该纪念碑是俄目前最大的纪念战胜军国主义日本的纪念碑。日本首相高市早苗五号在社交媒体平台用日语和俄语发帖，要求俄方将纪念碑拆除。
4: 好，现在时间快到7:30了，我们来关注一下最新的天气情况。马上来连线正在北京市气象局的气象主播郭月。郭月，早上好，时间交给你了。
5: 好的，宝晨，今天早晨呢天气晴朗，大气透明度和能见度都很好，全市大部地区的能见度呢都在20公里以上，天气条件非常有利于早高峰的交通出行。我们再来关注一下气温，从目前全市的气温实况当中，我们可以看到现在大部地区的气温普遍是在15度左右，但是在北部的气温会略低一些，像在延庆站目前是在9.7度。而到了今天白天，还是维持晴朗少云的好天气，风力不大，适合交通出行和户外活动，但是中午前后的紫外线强，外出还是要注意遮阳防晒。最高气温呢会在30度上下，大部分时间的体感还是比较舒适的。而到了今天夜间，晴朗微风，气温是快速回落，预计平原地区的最低气温呢会在15度左右，昼夜温差较大，请大家适时的调整着装。目前的天气方面的情况就这样了。
1: 好的，感谢郭月带来的提示。接下来再来关注交通安全。在深夜，东六环顺义南环收费站一道刺眼的白光直射岗亭，一辆庞然大物碾过了卡口撞杆而去，收费员还给他起了个外号叫恶魔之眼。那这辆车到底是什么来头，他又为何屡屡闯卡呢？记者调查了这起案件。
6: 7月27号深夜，东六环顺义南环收费站，一道刺眼的白光突然撕裂黑暗，像一排探照灯直射岗亭。收费员下意识抬手遮挡，却只见一辆庞然大物轰隆隆碾过卡口。
7: 这辆车是一个蓝色车头，售员第一时间试图拦截这辆车，但是呢，货车司机丝毫没有停车的意思，径直撞向栏杆驶离。 为了后期比对取证方便，我们安排所有的工作